Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Эльман и Трида. С неба. Лайф. Как это было?

0: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 5 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 6. Ветер западный, слабый.
1: Реклама.
2: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
3: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
5: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОГРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычная архитектура в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Слушай.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
2: 0+.
3: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
4: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ремонт и отделка квартиры – это «Терри Групп». Приходи и заказывай в «Терри Групп».

0: Новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. «Шелк». «Лайф». Как это было?

Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить тебя.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Новое
1: на новом. Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник 5 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 6. Ветер западный, слабый.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: А ты готов к сезону клещей и комаров?

0: покров.
1: Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
6: Красноярский рабочий 150К.
7: Yeah.

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.newradio.ru.
1: Ты думал все понарошку,

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сократ. Такси, такси.
1: Life. Как это было?

0: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
0: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник 5 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 6. Ветер западный, слабый.
1: Реклама.
2: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду эфир скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
2: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОГРН П-316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
5: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
6: 0+.
7: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
8: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. «Мэтр». Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
9: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
10: Новое радио.
11: Радио. Радио.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Парень чернокожий.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу
1: только. А, да, ты в перископе?
2: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Офигеть, вот это
2: блин,
1: технология.
2: Это же круто, прям очень круто.
1: Эх, хорошее было время.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка, но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 5 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 6. Ветер западный, слабый. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 6 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15, ветер юго-западный, слабый.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: А ты готов к сезону клещей и комаров?
3: На

Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонкий.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Реклама. Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
2: 0+.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Crown.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 5 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 6. Ветер западный, слабый.
1: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
2: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
3: Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи, заказывай в Терри Групп.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мэри Гу. Сокровище.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
2: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОГРН П 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
3: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
2: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
5: Да что тут думать? Котел.
4: Не входит.
5: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
4: А он точно самый при самый необходимый?
6: А как ты думаешь, почему так написано?
4: Даже не думай сомневаться. Зота.
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Суперхиты.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: «Артмастерс».
5: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
4: «Артмастерс» — это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
2: Возрастное ограничение 6+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник 5 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 6. Ветер западный, слабый.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: А ты готов к сезону клещей и комаров?
3: На

0: Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.
1: Реклама.
2: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
3: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
4: 0+.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
7: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте Сиблидер.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь. Лайв.

0: Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджи Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Юрадио.ру.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.nuradio.ru

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Что может быть лучше крутой цены в «Ашан»? Крутая цена надолго. Приходите в «Ашан» и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в «Ашан» крутые цены – это надолго.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении «Алиса AI». Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
13: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
16: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 6 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15, ветер юго-западный, слабый.
1: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
2: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
3: Ремонт «Отель Групп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
7: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: Ну и как? Как, я вас спрашиваю, работать в таких условиях, когда за окном яркое, жаркое солнце, птички курлы-курлы, все нашептывает какие-то всяческие приятности, а ты сидишь в этом душном офисе, еще и что-то делать нужно. Как? Короче, Вадим Данилин здесь с тобой. Всем привет.

0: актуальная песня, по крайней мере, для Москвы. Мы потеряли сегодня среди многоэтажек. Проблемы с интернетом сегодня начались. Напомню, они с 5 по 9, по-моему, будут, да? Особо не припаркуешься нигде, особо ничего картой не расплатишься нигде. Ну, короче, будем смотреть, что из этого выйдет. Я не об этом сейчас. Давайте лучше о хорошем сейчас говорить. Животные в офисе снижают стресс и удерживают сотрудников. Ученые выяснили, что питомцы улучшают психическое состояние, добавляют позитивных эмоций и смягчают командное общение. Также стало известно, что от животных на работе растет вовлеченность. Люди реже увольняются и сильнее привязываются к компаниям. Вот мне просто стало интересно, да, за эфиром, а много ли компаний у нас в России, которые разрешают приходить на работу с животными? Вот почему с детьми можно, а с животными нельзя?
1: Реклама. Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: 0+.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин.

0: Rage Runway. Суперхит в эфире. За главный саундтрек к фильму «Дьявол носит Прада 2» в эфире нового. Интересный факт про второй фильм и Мэрил Стрип, которая играет Миранду. Мэрил изначально отказалась от роли в продолжении фильма из-за гонорара, хотя сценарий ей очень понравился, просто она предвидела успех второй картины и хотела удостовериться, что ей заплатят соответствующую сумму. После того, как Мэрил отказалась от съемок, продюсеры испугались и увеличили ее гонорар вдвое. Сможешь так же.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0 плюс.
3: Артмастерс!
4: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
3: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес Спасибо. Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.

0: you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Это Bruno Mars со своим суперхитом в опере Нова. Если хочется немного позлорадствовать тому, что сейчас происходит в Москве, ну, в плане отключения интернета и всего прочего, рассказываю. Значит, смотрите, кто у нас сильнее всего пострадал, наверное, от этой ситуации? Таксисты, да. И что вы мне сделаете, таксисты? У вас все равно интернета нет, вы мне ничего не напишете. Пишут, что таксисты ищут по кафе там бесплатный Wi-Fi, чтобы принять очередной заказ в интернете. Многие водители просто не вышли на смену из-за неработающих онлайн-карт. Вот я только хотел сказать. Ребят, ну вы же, наверное, заработали уже так много денег. Вы же бизнесмены. Такси у вас хобби. Но отдохните с 5 по 9. Ну отдохните. Ну что вам эти деньги? Ну в конце концов. Вы заработали и себе, и своим детям, и своим внукам на старость уже. Дофига заработали. Отдохните все эти 4 дня. Мы как-нибудь справимся. Общественный транспорт прекрасно ходит. Спасибо огромное. Вот. Так что, уважаемые таксисты, отдохните немного. Отдохните.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 6 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15. Ветер юго-западный. Слабый.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: А ты готов к сезону клещей и комаров?

0: Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.
1: Реклама.
2: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Екатерина Александровна, ОКРН П 316-246-8057-771. Город Красноярск, 12+.
4: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
5: Красноярский рабочий 150К.
6: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг. А папа любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
7: И как же быть?
6: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Социальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антоний.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: А представляешь, какой мощный детокс прямо сейчас с тобой происходит? Ты буквально очищаешься от интернета, информации и всего прочего. Самое главное расскажу тебе я, Вадим Данилин, в эфире. Суперхиты и суперновинки бесплатно, без всевозможных подписок на новом радио продолжают звучать, так что все прекрасно. Везде нужно искать свои плюсы. А всем огромный привет. Кстати, возникла инициатива здесь. Чуть позже расскажу.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Рахим и Нюша, не бойся, открыли новый музыкальный анонс. Кстати, в продолжение темы отключения интернета в целях безопасности и всего прочего. Вот пишут, что в Москве у некоторых не проходит оплата в трамваях и метро через карту Тройка. Так что бесплатный проезд сегодня в столице гарантирован. А, извините, бесплатно. 75 рублей на метро. На дороге не валяются, так что извините, пожалуйста. Я хотел немного заострить внимание сейчас на таксистах. На тех таксистах, про которых я говорил чуть ранее, у которых, которые не могут принимать заказы, жалуются сейчас. Некоторые все-таки нашли интернет, наверное, бесплатный Wi-Fi какой-то, жалуются, пишут, что проблема, да, вот это вот все. Едем, вот Андрей написал, таксист, не всегда спасает общественный транспорт и не везде. Все таксисты уезжают работать за МКАД, а насчет посидеть и отдохнуть, то с удовольствием, но аренда сама себя не отобьет. Уважаемые таксисты, неважно, какой город вещания нового радио, у нас их дофига, так что я думаю, что из любого города. А позвоните мне, пожалуйста, прямо сейчас по телефону. Есть вопрос, который я хочу вам задать. 8495-232-1632. Есть вопрос, который вот мне очень интересен. Я говорил о том, что вы заработали достаточно денег, чтобы не работать какое-то время, могли бы отдохнуть с 5 по 9 и так далее, да? 8495-232-1632. Я вам хочу задать один единственный вопрос. Я задам трем таксистам этот вопрос. Ну, связь у нас пока работает. Так что у нас интернет не работает, по-моему. Алло, привет.
1: Алло.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Фома.
0: Вот он, связь плохая. А еще раз? И пропал. Алло. И пропал человек. Давайте попробуем еще раз. 8-495-232-1632. Таксисты тут что-то ругаются на меня уже. Я что плохого сказал про таксистов? Вообще ничего плохого. Я говорю, отдохните, а они ругаются. Алло, привет.
2: Да, Дмитрий меня зовут, здравствуйте.
0: Дмитрий, привет, Дмитрий, ты таксист?
2: Да.
0: А из какого города?
2: Из Архангельска.
0: Из Архангельска. Скажи, пожалуйста, вот один вопрос, который всем таксистам хочу сейчас задать, которые до меня дозвонятся. Ты зарабатываешь, нормально зарабатываешь, да?
2: Ну, не богач бизнесмен, но в порядке.
0: Ну, то есть у тебя это не хобби, как у многих. Есть основной бизнес, а такси это так, хобби для развлечения.
2: Ну, у меня две работы, можно и так сказать.
0: Я понял.
2: По-разному можно
0: сказать. Вопрос звучит так. Скажи, пожалуйста, сколько времени ты можешь не работать? Сколько денег? Я не буду спрашивать, сколько денег ты накопил, работая таксистом. Сколько времени ты можешь не работать в случае чего в такси? И жить на накопленное, вот так.
2: Майские выходные точно могу.
0: Все майские выходные, все 10 дней можешь не работать.
2: Да.
0: Не, я понимаю, что денег много не бывает, как и отпуска много не бывает. Поэтому я желаю тебе удачи, хороших там, как это, КФ, да, называется, или как это?
2: Да.
0: Вот этого хорошего желаю. Спасибо огромное за звонок. Вот первый водитель такси может позволить себе не работать все майские, например. Давай еще один звонок телефон, например. Я три приму телефонных звонка. Первый не считается, связь плохая, видать, из Москвы человек звонил. Алло, привет тебе теперь. Алло.
3: Да, здравствуйте.
0: Меня Вадим зовут, а тебя?
3: Артур.
0: Артур, ты из какого города?
3: Москва.
0: Москва. О! Дозвонился-таки. Скажи, пожалуйста, Артур, сколько времени ты можешь не работать в такси? Жить на накопленное?
3: Один день.
0: Да не ври.
3: Я серьезно.
0: То есть вообще практически в плюс не выходишь, что ли, получается?
3: Нет, это такси, это яма, никому не советую.
0: Я знаю, почему ты никому не советуешь, потому что... А зачем конкуренты нужны? Нафиг они нужны? Сдались вот это.
3: Я бы так же сказал. Я бы сам с радостью избавился от этой машины, вообще не стал бы работать.
0: А вообще...
3: К сожалению, не могу продать, потому что машина в автокредите.
0: А, в автокредите. То есть у тебя это основной источник дохода получается?
3: Ну, у меня выхода нет другого, да.
0: Блин.
3: Ну, я никому не советую. Врагу даже не пожелаю идти в такси.
0: А почему? Какие минусы?
3: По 200, по 300 рублей собирать, оно того не стоит. Не стоит мучить свою машину. Это налоги, это все, ИП, оно того не стоит, поверьте мне.
0: Я услышал тебя, спасибо огромное. Так, и последний телефонный звонок приму, что-то слишком много я говорю, да? 8495-232-1632. Я таксистов сейчас спрашиваю. 232-1632. 8495-232-1632. Вопрос прежний, один и тот же. Сколько времени ты можешь не работать водителем такси и жить на накопленное? Вот человек сказал, один сказал один день, второй говорит, все майские. Я так и не понял, от чего зависит. Алло, привет тебе теперь. Алло, привет.
1: Алло.
0: Да, меня Вадим зовут, привет. А тебя?
1: Меня зовут Андрей.
0: Андрей, ты из какого города?
1: Тоже Москва.
0: Тоже Москва. Вот смотри, я читаю новости, говорят, что проблемы со связью. Это так или нет? Давай вот прямо из первых рук.
1: Да, проблемы со связью сегодня прям очень серьезные.
0: За МКАДом связь есть?
1: За МКАДом связь есть. Я вот сейчас как раз на грузотакси работаю. За МКАДом связь есть.
0: Ага, я понял. Скажи, пожалуйста, вот ты... Сколько времени можешь не работать в такси и жить на накопленное?
1: Ну, так как я работаю в грузоперевозках, я после Нового года 3 месяца жил на накопленное.
0: Серьезно?
1: Да, с 2 детьми.
0: Серьезно? А жена?
1: Так получилось, что я один.
0: Отец-одиночка, шикарно. Слушай, блин, я тебе только поаплодирую. С 2 детьми еще и накопить смог. Несмотря ни на что. Слушай, тебе просто аплодисменты можно поставить, если бы они были. Спасибо тебе огромное за звонок. Ну, то есть сейчас ты можешь все майские, в принципе, не работать, да?
1: Вполне. Вполне. Я понимаю, да, ребята говорят, что в такси это яма, но в грузотакси немножко по-другому обстоят. Поэтому, да, в грузотакси я могу все майские не работать.
0: Прекрасно. Поздравляю. Желаю точно так же. Вот детям огромный привет. Вообще, отец-герой, отец-одиночка с 2 детьми смог накопить и 3 месяца жить на накопленное. Представляешь? А ты жалуешься. Это новое.

0: Лорин, ее тату, суперхит на новом. Продолжаем череду весьма интересных странных новостей. Ну так получается просто. В России, внимание, обновились правила сдачи на права, на водительские права. После теоретического экзамена теперь будет 60 дней, чтобы закрыть практику. Если в течение полугода экзамен не сдать, результат аннулируется. И проходить все придется заново. В течение 60 дней теперь. Но здесь самое главное в этой новости, то, что новые правила вступают в силу с 1 марта 2027 года.
1: Реклама. Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Это Звонки.
1: С тобой Даня Нилетто. Новые.
2: Всем привет, это Мэри Гу.
3: С вами Джонни.
4: Меня зовут Ёлка.
5: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
6: С вами Полина Гагарина.
7: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
8: Новое радио. Присоединяйся погромче.
9: Newradio.ru

0: суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» на новом. О чем мы все о Москве, да о Москве. У нас очень много других городов вещания нового радио. Сотни городов вещания нового радио. Давайте про другие города. Например, про Сочи. Почему про Сочи? Потому что новость пришла. Я думаю, что сейчас все водители такси в Москве переметнутся работать в Сочи. Дело в том, что, оказывается, официанты в Сочи зарабатывают уже больше 600 тысяч рублей в месяц. С потеплением на курорт приехало много богатых туристов. Многие оставляют щедрые чаевые после казино, пишут, в пик сезона доход может доходить до 700-800 тысяч рублей. Все зависит от уровня сервиса, места работы и среднего чека заведения. Поэтому, уважаемые таксисты, у кого не получается, кто с копейки на копейку и все прочее, давайте гоу в Сочи. Места еще есть свободные, окошки. Лена Темникова, лирика не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Артмастерс!
5: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
4: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
3: Возрастное ограничение 6+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Нет, да простит меня Лена Темникова, давай улетим, суперхит на новом. Таксисты не унимаются. Прислали даже голосовое сообщение. Если ты не можешь прислать текстовое сообщение, есть там блок на некоторые слова в наших соцсетях. Вот, можешь прислать голосовое сообщение. Я так без изел, да, таксист, прислал голосовое сообщение. Я хочу поделиться им с вами, вот со всеми таксистами в том числе. Он таксист, скорее всего. Вот. Давайте послушаем, что вот это голосовое сообщение, которое прислал таксист. Напиши, пожалуйста, свое имя. Хочется к тебе обратиться все-таки по имени.
1: Вадимка, мне так нравятся твои рассуждения касаемо таксистов, сколько они зарабатывают. Только ты забываешь вычесть 2,5 рубля аренды. Ты забываешь вычесть полторашка, а то и двушка на бензин. Ты забываешь вычесть 32% комиссии. Это мы только на экономии разбираемся. Потому что комфорт и комфорт плюс, там больше комиссии гораздо. Угу. Ты забываешь о том, что таксисту нужно нанимать бухгалтера, который будет помогать вести бухгалтерский отчет.
0: Угу.
1: Ты забываешь это все вычитывать. И думаешь, что с заказа таксист получает все деньги на руки. Но ты в этом ошибаешься, родной.
0: Да.
1: Прежде чем кого-то судить, попробуй окунись в это, мягко скажем. Хочется сказать грубо, но скажу мягко. Попробуй в этом омуте покупаться, а потом скажешь, какие таксисты все богатые. Не суди. Не суди, не судим будешь.
0: Вот такое вот сообщение пришло. Хочется обратиться к этому водителю такси, который говорит, что я где-то летаю в облаках, говоря о зарплате таксистов и так далее. Не очень хочется пока что окунаться, быть в роли таксиста и так далее. Все это я говорю с ваших же слов. Вы же присылали нам скрины, распечатки своих зарплат. У кого там 500 тысяч в месяц. Кто-то говорит, что это мой дополнительный доход, потому что есть у меня основной бизнес, а такси — это хобби. Я сужу исключительно по таким же, как ты, братьям-таксистам, которые присылают все эти голосовые сообщения, скрины своих зарплат и так далее. То есть, понимаешь, я не с потолка это беру. Вы сами, водители такси, этим всем хвалитесь. Вот. А с меня какой спрос? Я просто проецирую из наших соцсетей все это на целую страну и рассказываю. Оказывается, что у такси... А вот это вот то, что у каждого таксиста, оказывается, бухгалтер есть, я не знал. Нифига себе, вот тут вот фишка, да? Вот, поэтому я не знаю, сколько зарабатывают таксисты. Знаю исключительно по тем, еще раз говорю, скринам, которые вы присылаете в наши социальные сети. А там такие зарплаты, мама дорогая. Мне кажется, ладно, я не хочу это продолжать просто. Если я вас чем-то оскорбил, обидел, извините, пожалуйста, извините. Просто... Опять-таки проецирую ваши мысли в масштабах страны. Вот недавно буквально присылали скрины люди. Ну реально там зарплаты. Ну у кого-то маленький там выход был в месяц. У кого-то по 400, по 500 тысяч. Кто-то там работал в комфорте или где-то еще. Я даже в этих сервисах не разбираюсь. Кто-то работал в комфорте, там вообще заоблачный ценник. Я понимаю, что вычеты налогов. Это я все прекрасно понимаю. Ну устрою из себя такую дурочку, наверное. Вы скажите, сколько вы чистыми зарабатываете в месяц, уважаемые таксисты, чистыми. Вот после выплаты всех налогов, после зарплаты бухгалтеру, как оказалось, скажите, сколько вы зарабатываете? Вот чистыми зарабатываете в месяц, а?

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона и Иордан. Лайф. Как это было?

0: Дима Билан, как хотел, я суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Давайте уже завершать эту тему. Зря я затронул таксистов. Сказал, что сегодня у них проблемы. Могли бы посидеть дома, потому что зарабатывают дофига денег. Опять-таки, не с моих слов, не я придумал, уважаемый слушатель, который мне прислал голосовой пару минут назад, который я ставил, а со слов самих же водителей, они зарабатывают достаточно. Вот видите, кто-то может, оказывается, с двумя детьми, отец-одиночка, 3 месяца может не работать, потому что он заработал в такси столько. Другой говорит, я что, вообще нифига не заработал, я завтра у меня же деньги закончатся. Здесь раз на раз не приходится. Но слушатель, который голосовой прислал, который нанимает бухгалтера себе, чтобы он счет вел, продолжает, не унимается, пишет, так, где это сообщение у него? Вот правильно, родной, меня родным называют, так приятно. Вот правильно, родной, лучше сиди на радио, я бы тоже лучше с тобой в паре сидел, да болтал на всякие темы. А ты знаешь это, ты знаешь, каково это, болтать на всякие темы? Если я тебе сейчас расскажу и буду плакаться по поводу своей работы, во-первых, я не хвалюсь своей работой. Хватит спрашивать, сколько зарплату получают радиоведущие. Зайдите на сайты по поиску работы и посмотрите. Во-вторых, мало говорить. Я думаю, ты со мной согласишься. Мало говорить. Нужно говорить так, чтобы люди остались и продолжили слушать. Вот это профессионализм. А то, что ты там говоришь, знаешь... Ну, ты, кстати, у тебя красивый голос. Я бы с тобой в паре поработал. Нет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 6 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15. Ветер юго-западный. Слабый.
2: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
3: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета». 0+.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
8: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.

0: radio.ru. Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма.
1: Ты

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Астрологи выкатили рейтинг знаков зодиака, которые лучше всего жарят шашлыки. На третьем месте Стрелец, на втором Дева и на первом... Та-дам! Овен. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы. Я Вадим Данилин тоже тут. Всем привет! Без интернетный...

0: Крем-сода, кстати, Атом, суперхит на новом. Извините, что я внепланово так вливаюсь в эфир. Что-то мне скучно стало, когда я молчу, мне страшно становится, поэтому вышел в эфир. Слушайте, в продолжении темы такси. Извините, пожалуйста, меня не отпускать. Давайте в хорошем ключе. Не будем считать зарплаты, ничьи. Ни мои, ни твои, ни ваши. Давайте в продолжении темы такси. У кого есть интернет сейчас, устроим. Я давно не устраивал номинации. Люди, которые не знают, что такое номинация, объясняю. В наших социальных сетях люди выкладывают по определенным критериям свои фоточки. Например, попадают под критерий, выкладывают свои фоточки, люди лайкают, и фотография, которая набирает больше всего лайков, та и побеждает в номинации. И вот я в связи с темой такси решил, а давайте выберем самого красивого таксиста или таксистку. А? А чё нету следа? Если у тебя, конечно, интернет сейчас работает, давайте так, в социальных сетях скидываешь свою самую красивую фотографию, если ты таксист. Если ты таксист, скидываешь свою самую красивую фотографию, слушатели лайкают понравившиеся фотки, и фотография, которую он берет больше всего лайков, та и побеждает. Номинации «Лучший таксист России» по версии слушателей Нового Радио. Договорились? Нормально же, нормально. Давайте, скидывайте свои фоточки в соцсети, а в течение всего часа этого буду принимать ваши фотографии.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Исправь это. muz.newradio.ru.
0: Давай-давай, фотографии свои. Если ты таксист или таксистка. Там в чате, кстати, есть одна девочка. Я даже удивился, что она работает таксистом, когда у нее на все время хватает. Фотосессии устраивает. Наверное, врет, что таксистка. Давайте, если ты таксист, скидывай свою фотографию. Залайкаем всех.

что заметил, кстати, очень много таксистов женского пола сейчас фотографии скидывают. Напоминаю, мы выбираем самого красивого таксиста России по версии слушателей. Но вы не забывайте лайкать эти фотографии все, потому что нужно выбрать фотографию с наибольшим количеством лайков. Если ты таксист или таксистка, срочно свою фоточку. Гоу, срочно.

Кстати, справедливость, это Дэвид Гетта в эфире нового. Справедливое замечание. Очень много женщин-таксистов фотографии продолжают скидывать. Выбираем самого красивого таксиста России прямо сейчас. Заходи в чат, скидывай свою фотографию. Справедливое замечание. Очень много женщин-таксистов. Но почему? Где они? Почему ко мне приезжают одни мужчины? Очень хочется, чтобы приезжала женщина ко мне. Где они постоянно? Где они? Последний раз у меня женщина-водитель была лет 10 назад, наверное.

0: Очень красивая новинка, суперновинка от Азии Сильно, согласитесь, красивая. Прям очень красивая, даже прерывать не хочется. Но в продолжении темы Сильно, так и всего прочего, новость подоспела. Возможно, для кого-то это будет открытием, но не знаю. Оказывается, для девочек, наверное, скорее всего, новость. Мужчины чаще воспринимают молчание, свое молчание, как норму. В то время как женщины, как оказалось, воспринимают молчание как сигнал проблемы. Разница в интерпретации приводит к недопониманию. Пу-пу-пу. Девочки, запомните, если мужчина молчит, все нормально. Намного хуже, когда он не молчит, а что-то там говорит. Я не об этом сейчас. Мотайте на ус. Напоминаю, продолжаю принимать ваши фотографии, если ты таксист. Скидывай в наш чат Нового Радио свою фоточку. Мы выбираем самого красивого таксиста или таксистку сейчас, в течение всего этого часа. Очень много женщин-таксисток. Очень много. Где вы все? Спрашивают все абсолютно. Где вы все? Давайте, кто-то, кто работает в такси сейчас, скидывает свою фотографию. Выбираем самого красивого. Вот. Остальные заходят и лайкают фотографии. Фотографии, которые наберут больше всего лайков, победит в нашей номинации. Прикинь, лучший таксист России по версии Нового Радио. Как это гордо звучит.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово!
3: Эгей!
2: Великолепно!
1: Реклама.
4: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
5: Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи, заказывай в Терри Групп.
6: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: сердца.
1: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
2: Как же я без тебя?
1: And you.
2: Как же,
1: как
2: ты,
1: же мы?
2: Без меня?
1: Life.
2: Тоже подошел.
1: Как это было?

0: Билли Айлиш. В эфире нового со своим суперхитом. Мне так нравится некоторая категория людей, которые, знаете, они живут в каком-то неведении такие, знаете. А что вообще происходит в Москве? Давайте я вам официальную версию моего сотового оператора расскажу. Короче, в Москве проблемы со связью для безопасности. Это все с 5 по 9 мая отключили интернет. В Москве, я не знаю, в масштабах каких, но в центре точно интернета сейчас нет. В связи с этим таксисты не могут толком принять заказ, нужно ловить бесплатный Wi-Fi и все вот это вот. Курьеры тоже, спасибо огромное, заикнулись, что курьеры тоже не могут работать, не могут принять заказ, доставить и всякое такое. Сообщение пришло о том, что зарплата у тех, кто должен 5 мая получить зарплату, а ее не могут получить, потому что бухгалтеру нужно смс-кой подтвердить перевод и все вот это вот. Короче, сейчас у нас очень весело здесь, но благо спасает Wi-Fi, бесплатные суперхиты, суперновинки на новом радио, без всяких подписок и всякое такое. И мы в чате, в нашем новом радио, сейчас выбираем лучшего таксиста. Фотографии скидывают таксисты, лайками выбираем самого красивого таксиста. И один, ты представься хотя бы, а то ты меня называешь родным, а я даже не знаю, как тебя зовут. Один водитель голосовые скидывает. Ну, правильно, потому что не всегда есть возможность писать сообщение. И почему нужно слушать новое радио всем таксистам? Вот он открыл сейчас лайфхак вот этот вот. Слушайте внимательно.
1: Короче, суть-то к чему? Пока ехали, болтали с пассажиром и слушали тебя. Я ему вот рассказывал то, что ты мое голосовое составил в эфир. Вот, посмеялись, так весело время провели. Ну, он мне в оконцове еще на чай кидает 3 соточки. Блин, Вадим, это все благодаря тебе. Спасибо большое. Поднял нам настроение,
0: пожалуйста,
1: мне и пассажиру. Надеюсь, и остальным слушателям. Прям благодарен.
0: Вот, пожалуйста, пожалуйста, только представься, пожалуйста, потому что я до твоего имени до сих пор не знаю. Короче, уважаемые таксисты, давайте, участвуйте в нашей номинации, скидывайте свою фотографию, мы лайкаем, будем выбирать самого красивого и наречем его самым красивым таксистом России. Вот.

0: Как хорошо сейчас жить и работать за МКАДом. Единственный плюс работы за МКАДом сейчас. У нас с интернетом все в порядке. Так, я не знаю, подтвердится эта новость или нет. Я читаю все-таки каналы новостные, чтобы тебе что-то самое интересное передать. Минцифры пишут. Блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. Поэтому давайте немного потерпим. Ну, отдохните от интернета немного. Отдохните. Тему суперхитов суперновинок очень скоро продолжит Филатов Кэрос. Три дня дождя и не только.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: в 18 часов. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Рита Ора. Своим суперхитом у Вринова. Так, давайте, у вас есть еще 10 минут, чтобы уважаемые таксисты к вам обращались, чтобы скинуть в чат Нового Радио свою фотографию. Выбираем самого красивого таксиста. Остальные, слушайте, лайкают, продолжают наслаждаться суперхитами, суперновинками. Ну и опять-таки, за что купил, за то и продаю. Минцифры, опять-таки, сейчас заявила, что мобильный интернет заработал в Москве. Так что все, выдыхаем. Все это позади. Как страшный сон это все случилось. Вот, мобильный интернет заработал в Москве. 10 минут у тебя еще есть, уважаемые таксист, чтобы скинуть свою фотографию в наш чат. Скоро выберем самого красивого. И у меня ощущение, что все-таки это будет не таксист, а таксистка.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 6 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15. Ветер юго-западный, слабый.
2: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
3: А ты готов к сезону клещей и комаров?

0: Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.
1: Реклама.
2: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
3: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
5: Красноярский, рабочий, 150К.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 5.
1: Новое. Ну что, интернет далее. Так что принимаемся за работу. Таксистам хорошего кэфа, доставщикам больших чаевых, всем бесперебойного интернета и океана суперхитов, суперновинок для настроения. Еще больше музыки в новом на новом, обещаю тебе. Я Вадим Данилин. Сам ушел выискивать фотографию с наибольшим количеством лайков. Выбираем самого красивого таксиста в чате.

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные.

звонкие его суперхит «Простые слова» Вовере Нову. Ну что, время подоспело. Подоспело подводить итоги. Напомню, в чате в нашем новом радио выбирали самого красивого таксиста. Таксисты скидывали свои фотографии. Да, я нашел фотографию, которая набрала больше всего лайков.

0: И это оказался не таксист, а таксистка. Кто бы сомневался? Потому что в наше время таксист-женщина — это такая диковинка. Я не знаю, когда вам в последний раз женщины на такси приезжали. Ко мне очень давно. Вот. Фотография, которая набрала больше всего лайков. Прямо сейчас эту фотографию я выкладываю в наши соцсети. Мария, я тебя поздравляю, да, как это ни странно. Но ты оказалась самой красивой таксисткой в России, по версии слушателей Нового радио. Мы тебя от всей души поздравляем. Что у нас далее по плану? Далее по плану, как и обещал. Интернет работает, все пределы, поэтому 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы. И начнем мы с Жиганской.
1: Новое радио и Velvet Music

0: Реклама.
1: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду эфир скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
2: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
3: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
4: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
5: И обязательно у Зоты на Предмостной.
4: У Зоты?
5: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
4: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа Arctic Asti. Быть счастливой.
1: Life. Как это было?

Если что хотела сказать, давай, бля. Нету смысла, но окей, поговорим. В моем сердце была выжжена земля, а теперь-то новый храм вместо руин. Со мной будет тот, кто сделает счастливой, но я вижу, здесь ты явно не за этим. На моей дороге каждый сразу мимо.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Милобато со своим суперхитом в эфире нового. Так, если у тебя не работает интернет, нет никаких каналов и всякое такое, прекрасно вещает новое радио, суперхиты, суперновинки. Я тебе рассказываю самые главные новости, отсеиваю ненужное и рассказываю все самое интересное. Короче, с сегодняшнего дня ГИБДД будет проверять и штрафовать россиян за отсутствие аварийного знака. Штраф за его отсутствие в машине 500 ре, а за невыставление при аварии 1000 рублей. Главное требование – знак должен быть исправным и светоотражающим. С сегодняшнего дня должен быть обязательно в машине знак, иначе 500 рублей штрафа.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 6 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15, ветер юго-западный, слабый.
2: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
3: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета». 0+.
5: Отличные новости от «Арбан». Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе «Портовый». Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: радио. Radio.ru. Новое на новом.
1: Всем привет, это Алекс Лин. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир. Yeah.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Если тебе все надоело, хочется тепла, моря и всего прочего, завтра из Москвы можешь улететь прямым рейсом в Стамбул всего за 4500 рублей. Это все новости к данной минуте. Сейчас бы, конечно, в Стамбул улететь за 4500, а не вот это вот все. Но, кстати, у меня сегодня последний рабочий день. Да. Ну, в смысле последний. Не последний последний, а последний крайний. Хоть крайние бывают, сами знаете что. На этой неделе последний рабочий день. А потом я отдыхаю.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: Моя Мишель и Химия, суперхит в эфире нового. Проснулись астрологи 14-19 столицы и заявили, что май усилит импульсивные траты, повышается склонность покупать здесь и сейчас без долгих раздумий, особенно первые недели месяца. Еще один плюс – отключение интернета. Деньги целее будут. Согласись? Хотя, с другой стороны, а на что мы их зарабатываем, если не тратить? А?
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, трёп, шутки, гости, все это выходное. Выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
2: Обожаю все выходное.
1: Реклама.
3: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
4: Ремонт от Терри Групп. Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
7: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
6: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
7: Да я и так думаю про зоту.
6: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный. Прямо во дворе, само собой. Школа. Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: знаю.
1: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин.

0: Радио.
1: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пусто.

0: Игорь Наваи, пойдем в кино. Суперхит на новом. Кстати, по поводу кино и сериалов, если у тебя есть, конечно, свободное время, настоятельно рекомендую, а может быть не рекомендую, просто хвалюсь. Сейчас на одном дыхании смотрю сериал, не новый сериал, он, по-моему, до 17-го года снимался. Называется «Гримм». По фамилии тех самых братьев Гримм. И вот только после просмотра этого сериала я узнал, мне стыдно. Я, наверное, эту лекцию в университете на филологическом факультете проспал, но только после этого сериала я узнал, что сказки братьев Гримм в том виде, в котором мы их знаем. Это детский вариант. Но существует еще и взрослый, который не для детей. И вот спасибо огромное этому сериалу, потому что он такой для взрослых и достаточно страшный. Я не знаю. Ну, вот, к примеру, взять, например, ту же самую сказку «Золушка», да? Я не знаю, у нас категория 12+, можно, наверное, об этом говорить, что вы прекрасно знаете сказку «Золушка», но не знаете взрослый вариант этой сказки, а там, оказывается, сестры, чтобы влезть в эту туфельку, отрезают себе пальцы и пятки. Отрезают себе пальцы и пятки на ногах. Представляешь, да? Я прям не захотел книгу прочитать после этого сказки братьев Гримм. Серьезно. Я чувствую, что я на выходных этим займусь.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: Джиган, арткасти, не лето, это худи, суперхит на новом. Тем временем, оказывается, не одни таксисты работают для души, ну, как, в принципе, и курьеры, наверное, тоже, да, имея основную работу, как мы уже выяснили. Новость подоспела, новость с видео. Я его обязательно, это видео, выложу прямо сейчас в наш чат, зайди, посмотри под последним постом, весьма, кстати, классное видео. Значит, рассказываю вкратце. Игрок канадской премьер-лиги отметил эпичный гол рекламой своей второй работы. Никогда не догадаешься, где работает футболист, где у него вторая работа. Короче, на видео спортсмен показал оператору визитку риэлтора и пригласил зрителей звонить ему. Прикинь, футболист-риэлтор. Или так. А какая основная работа у таксистов может быть? Учитель, например, да? Учитель. Таксист-учитель. А что, звучит? Ну, про это не будем сейчас.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 6 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15, ветер юго-западный, слабый.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: А ты готов к сезону клещей и комаров?
4: На!

0: Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.
1: Реклама.
2: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: 0+.
4: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык.

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Спрос на туры во Вьетнам взлетели на 777% с начала года. При этом средний чек даже снизился до 243 тысяч рублей на двоих. Это все новости к данной минуте. Как после этого работать, а? Как после этого работать? Вадим Данилин здесь еще часа на три. Кстати, ты не поверишь, продолжение темы. Я прямо сейчас наблюдаю этот билет на 15 мая из Питера в Шарм-эль-Шейх. Прямой перелет. 5,5 часов. Знаешь, сколько стоит билет? 15 мая. Прямой перелет. 1432 рубля. Я вижу этот билет. 1432 рубля билет до Шарм-эль-Шейха. Да у меня такси до дома дороже.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Джонни, его никак, суперхит на новом, наверное, не ко времени, но все-таки расскажу новость. У тебя еще и завтра рабочий день, и послезавтра. Это у меня последний на этой неделе рабочий день. Радуюсь тут мысленно. Кофе полезен для кишечника и ментального здоровья, заявили врачи. Исследования показали, что эспрессо и декаф улучшают настроение, снижают тревожность, повышают концентрацию и бодрость. Для тех, кто не знает, я тоже для себя недавно открыл. Декаф, оказывается, это кофе без кофеина. То есть из него удаляют 99,9% кофеина. Декаф называется. Очень скоро продолжим.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
2: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте сиблидер.ру.
4: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
9: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
8: Ха, ну ты сравнил.
9: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
8: И ты выбирай зоту.
10: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Это новое радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: суперхит категории «Не задушишь, не убьешь Иванушки, снегири» в эфире нового. Тем временем люди, новое исследование подоспело, люди чувствуют себя счастливее, планируя поездку, чем находясь в ней. Ожидание создает более длительный эмоциональный подъем, а вот после начала поездки этот эффект постепенно снижается. Означает ли это, что в рабочие и трудовые будни россияне чувствуют себя лучше, чем на выходных? Вопрос в зал.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Артмастерс!
4: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
3: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастной ограничение 6+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Радио.ру. Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Сколько шансов у любви?
0: Садковская. Сколько шансов
1: один,
0: у любви?
1: Два и все-таки три.
0: Life. Как это было?

0: Это Нью и Ася, их суперхит, помнишь, в эфире нового. Ну и в продолжение рабочая тема. Да, кстати, в Москву наконец-таки пришел дождь, что не может не радовать аллергиков, конечно же. Олежек сидит, что-то ухмыляется. Ты знаешь, каково это аллергикам? Нет, ты не знаешь, каково это аллергикам. Вот, и что я хотел сказать. Люди чувствуют себя увереннее, гласит новое исследование, в новой одежде. Это называется эффект облаченного познания. Внешний вид влияет на мышление и поведение. Даже небольшое изменение дает эффект. Вот, Олежек, когда ты последний раз менял одежду?
1: А что от меня пахнет уже, да?
0: Ну, как-то вот за километр. Только зашел, уже шмон такой стоит. Но не будем сейчас об этом.
1: Ну, чтобы они не...
2: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 6 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15. Ветер юго-западный, слабый.
3: Реклама. Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Цирк «Граф Орлов» с новой программой «Возле ТРЦ Планета».
5: 0+. Планируем семейное счастье по-фамильному.
6: А это как?
5: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
6: А потом дети вырастут.
5: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
7: Застройщик УОСС «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: На работу я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое на новом.
13: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. В интернете очередной большой скандал родом из Бразилии. Но не будем про скандалы. У нас вот так прекрасно, тихо, светло, местами дождь идет. Суперхиты, суперновинки льются. Вот только вот Вадим Данилин еще с тобой на пару часов. Ну хотя бы на пару, не на 8. Везде нужно искать свои плюсы. Короче, 20 минут музыки без рекламы, нон-стопом.

0: кинобизнеса заграничного европейского. Во-первых, голливудская актриса Кэмерон Диаз, которую ты прекрасно знаешь, и которой 53 года, на секундочку, и музыкант Бенджи Мэдден снова стали родителями. О пополнении в семействе супруги сообщили сегодня в социальных сетях. Да, Кэмерон Диаз в 53 года стала мамой в третий раз. У пары родился сын, которого назвали Наутас, что в переводе означает «моряк» или «штурман». Это третий ребенок в семье. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Радикс и 2-летнего сына Кардинала. Конечно же, здесь люди не знают, за что хвататься. То ли за то, что Кэмерон родила в 53 года, то ли цепляться к имени Наутас, к маленькому ребенку. Вторая новость. Не успею ее рассказать. Давай так. 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы и расскажу тебе вторую новость.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Ремонт и отделка квартиры – это «Терри Групп». Приходи и заказывай в «Терри Групп».
1: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это новое радио.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru. Hey.

0: Золотой радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро» на часах 00. Лайф, как это было?
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если

0: Все, что мы загадываем, сбывается. И что хотелось бы пожелать?
1: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах, но...

Это мотолирик, не Бруклин, суперхит на новом, как обещал, вторая новость из мира шоу-бизнеса. Я просто не могу ее не рассказать, потому что она специально для алдов. Алды сейчас должны просто всплакнуть. На днях, где-то месяц назад, наверное, группа Pussycat Dolls заявила о воссоединении и даже выпустила шикарную новинку под названием Club Song. Новый ях. Камбэк не сдался, Pussycat Dolls отменили почти все свои концерты долгожданного тура по Северной Америке. Официальная причина – честный пересмотр ситуации на рынке, что на языке шоу-бизнеса означает провал в продажах билетов. В Америке Pussycat Dolls не зашли. А вот европейским фанатам повезло гораздо больше. Гастроли по Британии и Европе остаются в силе, причем на многие даты уже объявлен даже sold out. В Париже Николь Шрезингер и компанию ждут 19 сентября. Похоже, в старом свете по хитам нулевых скучают гораздо сильнее. Конечно же, если сейчас спросить алдов, какая песня у них самая любимая, конечно же, они ответят: нет, я не буду сейчас эту песню ставить. Я поставлю ту самую новинку, с которой они решили воссоединиться, но, увы и ах, не получилось. Суперновинка от Pussycat Dolls, Club Song, эксклюзивно только на новом радио прямо сейчас. А песня отвальная на самом деле, шикарная.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 6 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15. Ветер юго-западный, слабый.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: А ты готов к сезону клещей и комаров?

0: покров.
1: Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.
2: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная 289, Новосибирская 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое. Завершается самый тяжелый рабочий день на неделе. По-моему, он прошел не так уж и тяжело, но могу ошибаться. Дальнему Востоку спокойной ночи. Тебе поскорее завершить все свои дела и умчать в сторону дома. И всем без исключения, без смс-регистрации, суперхиты и суперновинки в огромном количестве нон-стопом отсюда. Я Вадим Данилин, с тобой еще один час.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru

0: Это Джонни, его шикарно-красивая лирика. Лечу в эфире нового. А тем временем ученые назвали самую привлекательную часть лица. Задумывался когда-нибудь об этом? Я задумывался. Если ты думаешь, что это глаза, ты ошибаешься. Если ты считаешь, что это губы, ты ошибаешься. Если ты считаешь... Да неважно, в принципе, если уши, тоже ошибаешься. Самой привлекательной частью лица назвали ученые нос. Нос. Нос может сильно влиять на привлекательность лица, чем кажется. К такому выводу пришли исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго. Ученые показали 31 добровольцу фотографии 34 людей разных расовых и этнических групп. И с помощью технологии отслеживания взгляда выяснили, на какие черты лица смотрят дольше. Затем участников спросили о впечатлениях и сравнили ответы с движением глаз. Оказалось, что в первую очередь все смотрят не в глаза, не в рот, не в уши, а на нос. Вот. Хирурги, ринопласты, для вас информация.
1: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого. Ну, что, что, что, что, что, что, что, что,

Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности

0: 35 15 15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие. Лайф. Как это было?

0: большим сердцем. Как это было? Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Да. Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
3: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
3: Ага.
4: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Артмастерс!
12: Ну ты чего?
11: Не знаешь, что это такое?
12: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
8: Возрастное ограничение 6+.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
17: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
16: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
17: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
18: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
19: Новое радио.

0: Это Дима Билан и Мари Краймбери, «Ты не моя пара». Суперхит на новом, значит, расклад такой. У меня начинаются выходные. Наконец-то ты отдохнешь от меня целых 5 дней. Встретимся с тобой в понедельник. А через 10 минут продолжение проекта Данила Михайлова «Что было раньше». Суперхиты, которые когда-то были новыми, когда нового еще не было. В 9 вечера другой мой коллега, диджей Мхаслер, с часовым танцевальным сетом суперхитов, суперновинок. И до 10 утра по Москве в эфире никаких ведущих, только музыка. Плохо ли? Да прекрасно, считаю. А я, Вадим Данилин, обнял-приподнял. Попытаюсь сегодня улететь в северную столицу. Пока.
1: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, ну вы-то все уже в курсе, а я-то только-только, моя любовь громадная, просто бесконечная, вернулся из отпуска, мистер Усишкин. Теперь признание в любви только усатому мужчине, и все, что было до, мы обнуляем. Ничего не было, я была хорошей девочкой. Ребята, вторник, а значит, проект «Что было раньше», мы сегодня будем слушать треки, Что? Запуталась на эмоциях. Проект «Что было раньше», будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Вот.
2: Все так, дорогуша, тоже чертовски рад тебя видеть. Прекрасно и замечательно провел вот эти несколько дней отпуска. Ну и вернуться тоже приятно в шикарную компанию, в шикарный эфир. Особенно, когда вот посмотри, да. День Динской.
1: Угу. Даже да. Намека нет на то, что вот сейчас ну как-то должно стемнеть. Вообще ничего. Снега тоже нет, настроение прекрасное. Тема вот так вот переобувается в воздухе сегодня. Ну и что?
2: А кто запретит? Почему бы и нет, ребяшки? На прошлой неделе мы просто замутили такой прям жирнющий эфир на 3 часа с нашим боссом, легендой Романом Емельяновым. Ну а сегодня тоже в грязь лицом не ударим ни в коем случае. Сегодня наш неофициальный продюсер, госпожа Белицкая из нашей группы в телеге, ВКонтакте.
1: И в телеге, и вообще уже везде,
2: да.
1: Ребят.
2: Да. Значит, она предложила темочку, которую, ну, просто нельзя не потрогать. Вот прям вот ее хочется, вот, я не знаю, взять вот прям вот и закайфовать. В общем, название групп, точнее, группы, в названиях которых упоминаются населенные пункты. Или какие-нибудь города, может быть, или, может быть, районы.
1: Кварталы, жилые массивы.
2: И так далее, да, почтовые коды. В общем, сегодня будем идти по списку и начать, наверное, можно с группы из Воронежа. Да. Есть там такой район. Воронежцы. У нас, кстати, в телеге тоже кружочек есть.
1: Да, пост уже на месте.
2: В общем,
1: поэтому
2: у вас работают, да.
1: Если я прошу вас, если работает, отписывайтесь, ставьте реакции. Если вам в голову приходят какие-то группы по теме, пишите их в комментарии, мы будем смотреть, может быть, дополнять. Ну и не забывайте просто что-то писать. Мы что-то будем
2: отвечать.
1: Ну, в
2: общем, ребятки, да, работаем вместе, делаем плейлист тоже вместе. Роскошного вечера всем нам. Погнали!

0: Да.
1: Ну, говори, говори.
0: Да нет, я уступлю с удовольствием. Я еще не разговорился, ребяшки. Я так шикарно, значит, в Сочи на каталку съездил.
1: Ну, теперь будем неделю про Сочи слушать, блин.
0: Кстати, а могли бы послушать песню про Сочи, но нам тут Ирина Кофман напомнила, что выпуск про города был ровно год назад.
1: Я хотел сказать, Ирина Кофман с новой аватаркой, вот так вот. Я искала глазами красное что-то, но там вообще какая-то у нас вся на укладках, на красотах. В общем, да, выпуск про города был год назад. Yes, sir, переслушать вы можете это где? Правильно, в телеграм-канале «Усатая пушка». Она еще работает. Там Усишкин выкладывает себя в трусишках. И все выпуски ЧБР. Также в Яндекс.Музыке вводите Эвиленд, ставите сердечко, чтобы не пропускать. И помимо подкастов Эвиленда, там, конечно же, есть подкасты ЧБР. Вот, ищите, наслаждайтесь, переслушивайте. С большим удовольствием.
0: Я решил постик в ВК написать тоже, что ЧБР идет. Но у меня раскладка не той стороной. Получились кракозябры, поэтому все исправлю. И потом напишу по-нормальному, ребятки. Ну что, продолжаем. Елки-палки, перебираемся вот сюда, вот к нам, в наши пенаты, в Подмосковье, так сказать, потому что вот эта группа, она из Люберец. Люберцы. Понимаешь?
1: Ну да, звучит опасно.
0: Звучит опасно, а потом стали как душевно звучать. Это же просто вот прям как будто бы народное творчество. Да не как будто бы, а народное творчество.
1: Оно
0: и есть, да. Ну что, Любера. Прорвемся, ответить Любера. Такой же песни не было, да.

0: А тот случай, когда не пела, задохнулся.
1: Только сейчас поняла, что Любе — это сокращенно Люберцы.
0: Я тебя умоляю, дорогуша, мое почтение.
1: Клянись.
0: Зуб даю.
1: Все знали это, ребят? Я только... Ой, вот у меня сейчас как будто просто звезда вот так вот снизошла, и нимб вот так все осветило, озарило светом.
0: Парни, вернее, даже вау, мужчины из люберецких качалок помнят, как там отсвечивал Николай Расторгуев.
1: Ну все,
0: а такие вот пироги, да, уважаемый мужчина, в любой кабинет входит. Что туда, что сюда.
1: Нет, слава богу, тут есть люди, которые пишут, что они тоже не знали. Ребят, держимся вместе, окей? Ничего страшного. Ну, как говорится, век живи, век учись. Тут очень много ребят скидывают песни с названиями городов. Вы не поняли? Нет, нет, немного по-другому. Мы слушаем группы, в чьих названиях как-то упоминается город, район, почта, там вот это вот все.
0: Да-да-да-да-да. Почтовый индекс, кстати, будет сегодня упомянут, вот. И неоднократно.
1: А ты вот. В Сочи еще, я чувствую.
0: Я еще немножечко там. Кстати, вот Pet Shop Boys, например. Например, парни из зоомагазина, которые в честь зоомагазина себя лондонского назвали, это же тоже, наверное, подходит, ну, теоретически.
1: Ну да, ну, кто запретит?
0: Кто нам запретит натянуть сову на глобус, вот именно. Но сейчас будет песня из Москвы.
1: Так.
0: 87-й год.
1: Так.
0: Парк Горького, понимаешь ли. Стас Намин, легендарный, прекрасный, талантливый и влиятельный. Внук Микояна, Анастас, на минуточку. Это его настоящая фамилия. Вот, ну да ладно. Короче, создает группу «Парк Горького». Туда он приглашает Николая Носкова, Ян Яненков, потом Алексей Белов. Вот и кто еще четвертый? Александр Маршал, само собой. И вот эти вот ребята создают просто прям такой, не знаю, мощный красный кулак улетел на запад. Я бы так это сказал.
1: Как ты, да. Как ты стелишь. Да.
0: При этом они, конечно, такой абсолютной клюквой занимались, но настолько талантливы, что мам не горю. Клюквой, ну, потому что у них была лайка в виде гитары, там, шаровары, вот это вот все. А, хотя мужчины-то серьезные, да? И выросли в супер таких артистов, состоявшихся, я бы сказал. Но дело не в этом. И даже вот, когда талантливые люди берутся за продюсерскую деятельность, вот прям вот... Все равно получается как будто бы по-настоящему. И они оказались... под большим влиянием продюсеров и самого Джона Бон Джови. И, соответственно, музыка у них там была, ну, чем-то похожа. Поэтому я предлагаю из неочевидного, там, ни Бэнк, ни Москва Каллена, вот что-нибудь вот...
1: Надо немножечко просвещаться. Да. Вот как Любе, это Люберцы, вот так и неочевидная композиция.
0: Поэтому давайте про две свечи. Про две свечи.
1: Да ты в Сочи, это нормально.
0: Я готов поцеловать этот город просто прям вообще, прям в засос. Если вы эту песню знаете, ребятушки, накидайте огоньков, а то я думаю, что я один такой. Телегу.

0: соскучился по эфиру, просто прямо обнимаю микрофон.
1: Ну, получается, наслаждаемся вместе, что ли?
0: Наслаждаемся вместе! Ну, а в следующей песне наслаждаться будем тоже жестко, потому что Ваенга — это название
1: реки. На Кольском полуострове.

0: Снова курю, мама. Нет, ну я бросила, кстати. 2 месяца уже не курю.
1: Я тобой горжусь, да. Но, кстати, мелодия, да?
0: Ребят, есть ощущение, да, что вот сразу хочется собраться с подружками.
1: Как говорили,
0: и кости перемыть.
1: Как говорил Сальвадор Дали, таланты вдохновляются.
0: Конечно.
1: Гении вообще воруют.
0: Одна идея может,
1: но, может быть, это и не Сальвадор говорит.
0: В голову двум разным людям.
1: 100%
0: в двух
1: вообще
0: разных концах планеты.
1: Всегда так происходит.
0: Никто ничего не воровал.
1: Да.
0: Все на вдохновении.
1: В том числе и группа Токио, которую мы тоже послушаем в обозримой перспективе. Ребятушки, сегодня ЧБР посвящен, ЧБР на новом радио, посвящен кому? Правильно.
0: Городам, в чьих названиях упоминаются группы.
1: Да. Именно так.
2: Что было раньше на новом радио? Новое радио. Heels.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл, проект «Что было раньше». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. И сегодня у нас тема, которая посвящена группам, конечно же, в чьих названиях упоминаются города, населенные пункты, почтовые индексы.
3: Названия районов и так далее, и так далее.
2: Прочее.
3: Да, есть постик в ВК, есть постик
2: в Телеграм-канале.
3: Телеграм-канале.
2: Посмотрите, как у Сишкина смешно подгорел нос, загорел. Он называет это фильтр Эвик. Потому что
3: да.
2: Еще шушути будем одного цвета.
3: Когда бледнолицый, да, пытается прислониться немножечко к афро, это, наверное, фильтр Эвик будет правильно называться.
2: Мне нравится.
3: Очень хорошо. Ребятушки, вот я читаю комментарии в ВК.
2: И что там? Я не вижу, у меня минус 100.
3: А у тебя, потому что телега. Я вижу, что круто ехать в Воронеже под сектор газа, а вернее толкаться в пробке, это от галочки. А затем, да много-много-много разных сообщений. Вот это мне понравилось. Отель «Калифорнию», пожалуйста. Или вот Марина пишет «Варум-городок». Ребячки, повторимся. У нас был уже плейлист про города.
2: Да, вы можете найти его в телеграм-канале «Усатая пушка» и в Яндекс.Музыке, если будете вводить «Эвиленд». Он был год назад. Сегодня немного не о том. Но если хватать не будет треков, что вряд ли. Может быть, мы и зайдем на территорию городов. Но вот Таня пишет «Токио топ, обожаю, жду». И я сейчас просто в идеальном... Саша Титов гордился бы мной. Если Таня ждет группу «Токио», кто мы такие, чтобы лишать ее удовольствия?
4: Летит пустота минут, снова ко мне навстречу.

0: блаженство для эротоманов.
1: Ну, это потрясающе, друзья. Вот под так... ради этого трека, чтобы его прочувствовать, хочется с кем-то замутить, знаешь? Вот просто, чтобы немножечко трепета добавить. Пока нет такой возможности, пока не получается.
0: Да есть, чего это нету, ребятушки, все, мутим, потому что мы мутим жестко.
1: Как, друзья, не будем даже начинать эту тему. Но если вы с кем-то мутите, мутите покрепче, окей? Чтобы этот трек прям максимально...
0: Или, как еще говорится, если мутишь, мути тихо.
1: Вообще, как говорится,
0: не мутят, мути.
1: Мутят воду.
0: Все так.
1: Понятно?
0: Все так. А где? В болоте?
1: Не надо дальше.
0: В ступе?
1: Не надо туда дальше в дебри уходить.
0: Ладно, ребятушки, сегодня у нас очень красивый плейлист, посвящен группам, по названиях которых есть населенные пункты. Вот так вот скажем. Следующая группа называется «Берлин». Да, и песня, которую знают все, обязательно прозвучит. Но сейчас я хочу, чтобы немножечко вздрогнули наши руководители, которые слушают эфир.
1: А, ну, кстати, да.
0: Да,
1: пусть. Друзья, как вы помните, вышел закон о цензуре. И вот я просто хочу представить, с какими лицами они сейчас нас слушают.
0: Да нет, здесь Саш, никакой
1: Наташа,
0: цензуры.
1: Все нормально, все хорошо.
0: Очень прекрасное слово, всем оно нравится, поэтому мы только его послушаем.
1: А кто запретит-то его?
0: А кто запретит?
1: Тем более весной, с ума сошли.
0: Вот именно, да.
1: Миру нужны скорпионы.
0: Подожди.
1: Еще раз. Я сбила его.
0: Еще
1: не
0: раз.
1: Считается.
0: Не считается.
1: Заткнулись.
0: Да. А вот теперь слушаем. Опять не то.
1: Да что ж такое?
0: Ёлки-палки.
1: Нет, еще раз. Еще раз. Подожди.
0: Безобразие.
1: Третьего раза. Ты просто был в Сочи.
0: Все так.
1: Заткнулись, заткнулись.
0: Я-то в Сочи был, а ты где?
1: Заткнулись. Ну все, молодцы.
0: Вот. А теперь мы, соответственно, добираемся к титульной песне этой группы,
1: ну да,
0: которую точно знают все. И мы, сейчас будут ехать.
1: Мы как два с тобой подростка в пубертате поставили трек ради слова «секс».
0: Да. Ничего себе!

0: Я, кстати, не понял, а слово-то расслышали люди из композиции, которая вот была?
1: Койтус.
0: Ну, вот это вот.
1: Секс. Не знаю, блин. Угу. Ребят, напишите, слышали ли, да.
0: Да, кто там, Скорпионы покажут, насколько хорошо нас сейчас слышно. Ребятушки, мы сегодня слушаем группы, в названиях которых упоминаются населенные пункты. После короткой рекламной паузы продолжим.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер. Всегда да, готовы к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeku.ru.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
17: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Мы продолжаем. Наконец-то будет композиция, которая полностью отражает мое нутро, мое ДНК, мою родину. Я ее слушаю, кровь бурлит.
0: Композиция «Небо славян» группы «Алиса».
1: Могла бы быть, но мы ее уже слушали. Сегодня она не подходит. Но как здорово, что вот я этот трек слушаю, и прям хочется, что вот на меня смотрят не так. Вы слышите этот трек и представляете меня, понимаете? Лицо славянское, главное, лучшее. Ай, на-на-на-на-на-на. Мне нужен кокошник.
0: Напомним, что мы сегодня слушаем группы, в названиях которых упоминаются населенные пункты. Ну а здесь целая вереница. Да каких? Эгегей!
1: Ярославль — столица Золотого кольца, не забываем!

0: Вновь вернешься ты к жене и детям. Там всегда была эта строчка, спрашивает Екатерина. То есть грешное вино мы не раскусывали, да? Чё к чему вообще поет роднулька? А мы осуждаем на всякий случай.
1: Мы на всякий случай осуждаем, но и продолжаем проект, что было раньше на новом радио. У меня тут ребятушки мои новые.
0: Новые друзья?
1: Новые друзья, можно так сказать, да. Познакомились мы, значит, в Сочи с...
0: Опять же, Сочи своему.
1: Да-да-да, Сочи вообще просто выезд изумительный получился. Великолепнейший, прекрасный топ, значит, выездов. Концерт Басты топ, каталка топ, горы топ, все топ. Бани топ, Сочи все топ. Вообще прекрасно. Вот если вот на Розе Хутор оставаться...
0: Мы очень за тебя рады, топ. Но не от всего сердца.
1: Да.
0: Чуть-чуть
1: ну, значит,
0: скрипят.
1: Эти самые парни сочинские... Питерские они на самом деле. Пишут, что я слово «ребятушки» произношу чаще, чем вот у некоторых есть слова «паразиты», например, «чтоб ты понимал».
0: Блин,
1: или,
0: да. Да!
1: Или есть слово
0: «клянись».
1: «Паразит».
0: Клянись. Это я.
1: Или есть слово «паразит» у блогеров, когда они приходят к нам, значит, садятся и говорят, на самом деле, значит, на самом деле, вы знаете, как я писал этот альбом, на самом деле, и так далее. Так вот, сейчас мы отправляем Санкт-Петербург. Большой и пламенный привет.
0: Ребятушкам, я так понимаю.
1: Ребятушкам в первую очередь, потому что, ну, как же как не в Санкт-Петербурге получать удовольствие? Я же там 8 лет прожил.
0: Да мы все, один раз приезжаешь в Питер, сразу влюбился.
1: Да. Оп! Оп!

0: Ну, на самом деле, зацензурено, запикано было слово, которое вполне себе литературное. Вот, но мы голосуем за чистоту и за красоту русского языка, особенно всегда. В проекте «Что было раньше на новом радио», потому что мы люди интеллигентные.
1: Образованные.
0: Образованные. Вы, дорогуша, золотая медаль и красный диплом на минуточку. Да. Вот, я тоже не со справкой об окончании закончил школу.
1: А у нас тупеньких-то нет вообще. Ну, есть залетные, но они просто хороши собой, на харизме вывозят.
0: Все так. Ну, а вообще, ребятушки, наслаждаемся вместе. Это проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня мы слушаем группы, в названиях которых упоминаются населенные пункты. Вот, следующая группа, она тоже своего рода подходит под наше описание, а кто скажет, что не подходит, пусть вообще отписывается, пусть ненавидит меня, пусть предъявляет.
1: Ребят, пожалуйста,
0: что-нибудь.
1: Не отписывайтесь, пожалуйста, не ненавидьте и ничего не предъявляйте. Просто классная песня, и все, наслаждайтесь.

0: Видишь, какая игра слов? Ты все время говорил о чем-то другом, а нет, он поет «Come, my lady, come and dance with
1: me».
0: Не
1: надо мне приписывать именно свои так. додумки. Это твои додумки влажные.
0: Это мои очень влажные додумки. Ребятушки, это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня тема посвящена... В общем, 100 раз уже говорили, скоро продолжим.
2: Новое радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Вы не знаете... О, какая жизнерадостная подложка.
3: А чего бы и нет?
2: Вы не знаете, если вы не в Москве, а мы сейчас слушали трек «Поезд на Ленинград», и нам, конечно же, написали, что вообще-то в названии группы ничего такого с городами не связано. А что, империя не город?
3: Вот именно. Вы что, несетесь-то? Империя, город, столица, между прочим, империализма.
2: Вот.
3: Так что нечего тут умничать.
2: Мы работаем на радио. Наш скилл – подвешенный язык. Мы все прикрутим как надо, если захочется.
3: Да, плюс ко всему образование тоже имеем. Вот, например, следующая группа образовалась в 1968 году. Страшно сказать, правда?
2: Даже понять не могу.
3: И покуда люди, значит, учились в университетах и были не совсем себе там разгильдяи с улицы, они знали, что означает слово «Назарет». Вот ты знаешь...
2: Да. Город.
3: Да.
2: Библейский.
3: Все так. Все так. И представляешь, они примострячили к себе, значит, это название и стали суперзвездами.
2: Помпезно, я хочу сказать.
3: Помпезно довольно-таки, пафосно.
2: Ну, достаточно.
3: Но при этом они были вполне себе такими прям сдержанными, своего города редко выезжали, только на гастроли и жили вот прям жители пролетариата эдинбургского, например.
2: Неплохо.
3: Ну, ладно, Эдинбург — это все-таки не Шотландия.
2: Но все равно неплохо.
3: Да, неподалеку там. Поэтому давайте послушаем и...
2: Наслаждаемся вместе!

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Час пролетел незаметно, собственно, как и всегда. У нас сегодня вторник, а значит, проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Я такая, Тина Канделаки, на секундочку сейчас, да?
2: Да, сегодня ну, очаровательно, очаровательно.
1: Да я про скорость говорю тебе.
2: Да, ты всегда это умел делать.
1: Тараторю. Да. Вот, ребята, знаете ли вы индекс нашей радиостанции? Если знаете, дайте знать, пожалуйста, в комментариях в телеграм-канале Нового Радио. Не спрашивайте, зачем, просто надо. Но учитывая, сколько писем нам из тюрьмы пишут, точно кто-то должен знать. Вот напишите. Гуглить лень.
2: Слушай, ну, коль уж ты про индекс заговорил, и немножечко полотно нашего плейлиста поменяем. А, значит, следующая группа, не сильно изощряясь в каких-то там поисках, просто взяли индекс своего района в Лондоне. Вот, пацаны были такие, да, вполне себе такие простецкие. Вот, кстати, прикол, что когда группа распалась, я сейчас про S17, один из парней работать пошел плотником, крыши, кровельщиком обманул, вот, значит, крыши делать. Другой, ну, где-то там в коробке с под обуви живет, все у него там плохо с кукушками, все свои золотые пластинки разбивал, вокалист, солист, Брайан его зовут. Угу. Потом тот, который все это дело писал, неплохо себя чувствует на роялти. Нормально вообще.
1: Но кому-то одному должно было фартануть.
2: Да, а четвертый до сих пор в группе там где-то вот, не знаю, в шашлычных, там в чебуречных выступает. Все неплохо, значит. Но когда-то эти чуваки просто такого огня раздавали, что просто помереть. Девчонки, плачьте, плачьте. Не, пацаны, не сдерживайте слез.
1: Тоже плачьте все, пожалуйста.
2: Да, я тоже сейчас буду рыдать, поэтому следующий выход в эфир, может быть, пропустим. Роскошь.

0: Судя по комментариям, плакал только я. В следующий раз поставлю песню Thunder.
1: Ну, у тебя какие-то проблемы с тем, под какую музыку плакать.
0: Я взрослый мужик, под какую хочу, под такую и плачу.
1: Я думаю, что
0: и
1: у тебя...
0: оправдываться ни перед кем не собираюсь.
1: А любимая песня для Койтуса — это заставка из «Деревни дураков».
0: Да.
1: Судя по тому, что если под это плачешь.
0: Коитус и плачу. Коитус и плачу. Ну, ты грустно, вообще, конечно,
1: грустно.
0: Можешь.
1: Грустно, если для вас это синоним.
0: Можешь, конечно, ты туда выдумать. Можешь, да. Ребятушки, мы продолжаем проект, что было раньше на Новом Радио. Сегодня у нас группы, в которых... Значит,
1: сложно,
0: есть,
1: да? Мне вот тоже всегда очень лень тут каждый раз говорить.
0: Название населенных пунктов. Так вот, коль уж Boys Band из 17 послушали почтовый индекс... Восток 17. Сейчас послушаем другой Boys Band, который вам, может быть, даже ближе. Не так давно они в Казахстан приезжали, там раздавали огня, туда поехали все вообще, кого я могу представить.
1: Да.
0: Визжали вот эти вот, хотел сказать, тетки 40-летние. Да нет, девчонки 17-летние.
1: Ты рот визжали. С мылом помой. Тетки 40-летние. Девочки, вы слышали, как он назвал вас? Тетки. Эти тетки, то, на чем держится эго твое. Тетки.
0: Нет, мое эго держится на самых лучших, прекрасных и замечательных.
1: Ловко.
0: Великолепных, любимых и обожаемых. Вот. А когда ты вдруг представляешь, что ты 17-летний, ну это же нелепо выглядит.
1: Я боюсь, но что это начнется можно. После 30, что ты такой, да. Невозможно в 40 выглядеть на 15.
0: Вот это вот все, да.
1: Это
0: да,
1: дурка.
0: У меня попросили паспорт на кассе. О-о-о.
1: Ну я, кстати, тоже до сих пор радуюсь, когда просят.
0: Да?
1: Мне грустно, когда не просят, я понимаю, что молодость не вернуть.
0: Ну что, Галина из сказ, может быть, скажем ей?

0: All right.
1: Очень хорошо. Вообще, ну горячо. Ну сейчас уже не так горячо, конечно, но горячо.
0: Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня песни, значит, сегодня слушаем группы, в которых упоминаются населенные пункты. И следующая группа — это вот финалисты, выпускники «Фабрики». Какой ты есть, это вот только тебе известно.
1: Но я думаю,
0: и Элина Коффман.
1: Пятая, шестая. Элина, группа «Челси». Ботинка, вот это. Какой год? Мне кажется, это вторая часть нашего ЧБР.
0: Вот смотри, у тебя «Челси» ассоциируется с обувью, да?
1: Да, всегда. А у тебя с футболом.
0: У кого-то с футбольным клубом, да, у кого-то с элитным районом Лондона, но это какие-то вообще люди, которые...
1: Ну, вот, какой-нибудь Дима Лапиков, который детство в Диснейленде провел.
0: Да.
1: Поэтому у тебя футбол, у меня обувь, в целом все нормально.
0: Все сходится, поэтому давай послушаем обувщиков, которые, ну, наверное...
1: Ну, они сексики тоже.
0: Вполне себе спортивные, да. Вот, девчоночки. Сегодня какой-то прям плейлист бойсбендов.
1: А когда это было плохо?
0: Соглашусь.

Группа Chelsea идеально вписывается в плейлист сегодняшнего выпуска проекта «Что было раньше» на новом радио. Сегодня напомню, что мы слушаем группы, в названиях которых упоминаются какие-либо населенные пункты, почтовые индексы.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Новое радио.

0: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Весна 305. Верю в лучшее. Лайф.

0: Краун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово! Эгей! Великолепно!
0: Новое радио.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

чайки. И не случайно обречала бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Токарев. Седьмой лепесток. Лайф. Как это было?

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
0: говорят,
1: костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев. «Если бы я мог». Лайф. Как это было?

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: нравится всегда. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Новое радио.
3: Новое на новом.
4: Всем привет, это Алекс Лин. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро» на часах 00. Life, как это было?
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если

0: загадываем, сбывается. И что хотелось бы пожелать?
1: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. А-а-а. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку для Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
2: а-а-а.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А,
2: только.
1: Да, ты в перископе?
2: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Офигеть, вот это технология.
2: Это же круто, прям очень круто.
1: Эх, хорошее было время.
0: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: здесь, могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона. Воин и дракон. Лайф. Как это было?

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Разбежаться с